Я думал, что мучениями заставлю его согласиться со мной, но он совершенно их не боится, даже нисколько не уклоняется от своей цели. Может быть, привести его в единомыслие со мной богатством? Но он ни во что не ставит его. Может, польстить ему приятными словами? Но и этим его не победишь. Какой же другой способ мне испробовать? Посажу его в лодку и оставлю посреди моря. Если он благочестивый и хороший человек, то божественный промысел его сохранит. А если злой, то утонет по божественному приговору, но не от моих рук примет смерть. Так размышлял судья. После этого мученика Христова Фалалея посадили в лодку, которую стало сильно носить по морю. Однако бесстрашный проповедник стоял в ней, будто бы на суше, и молился. «К тебе возведу очи мои, живущему на небеси. Часто взывал я к тебе, и ты миловал меня. Жалься надо мной и сейчас, и приведи в спасительную пристань, да не поглотит меня глубина морская, да не погублю мученичество за тебя, но исполню до конца желание мое принести в жертву тебе, Христу моему, свое тело. Очи души моей надеются на тебя, Господи, и мое терпение поможет мне удостоиться с дерзновением предстать на страшном твоем судилище. И, о чудо! Море как будто пожалело святого. В тот же час успокоилось и вынесло лодку на берег. Тиран сразу узнал о свершившемся чуде и вновь приказал привести к нему мученика. Многие идолопоклонники, особенно врачи, завидовавшие святому, пришли посмотреть на Фалалея. Все они кричали мерзкую клевету и призывали судью вынести смертный приговор. «А ты, Фалалей, что скажешь на эти обвинения?» — спросил исповедника правитель. «Бог, которому я поклоняюсь и служу, мне поможет, пусть даже и весь мир ополчится на меня, потому что я знаю, Бог мой оживляет и после смерти, поэтому я должен выдержать это страдание, не думая ни о каких телесных мучениях, и принять смерть за любовь Христову. Поскольку никакой злой бес не утопил тебя в море, я положу конец твоей жизни. Прикажу прибить тебя 4 гвоздями к доске и облить кипящей смолой с головы до ног, обложить камнями и сжечь огнем, пока не умрешь», — воскликнул разъяренный правитель. Когда блаженный услышал это, лицо его покрылось потом, как у уставшего атлета, и он заплакал. Демоны покинули его, и поэтому он устрашился мучения. «Однако и мне должно помиловать его», — подумал тиран, решив, что исповедник испугался. «Фалалей, если поклонишься богам, обещаю тебе дать богатство и славу. А к этому будешь иметь милосердие и кротость богов. Если же не послушаешь меня, то потеряешь и самую жизнь», — произнес вслух судья. «Смеюсь над твоим милосердием и над твоими дарами. Зачем ты пытаешься обольстить меня и из благочестивого сделать нечестивым? Богатство твое для меня как прах. Ничто для меня не является большим приобретением, как чистая жертва моего тела. В начале мучения воля моя была тверда и непоколебима, а сейчас, когда я уже приближаюсь к концу и ожидаю победы, ты, беззаконнейший, склоняешь меня исполнять волю твою. Мучение для меня радость, раны — слава, опасности — венец, а совлечение тела моего я считаю как совлечение одежды, потому что укрепляюсь надеждами на Христа моего», — проговорил мужественный подвижник Христов. «Много я с ним говорил, великое милосердие показал, страшными муками его истязал и ничем не смог убедить. Столько воинов трудились без пользы, нанося ему раны и мучая его. Он желает быть закланным, желает смерти. Для чего же говорить для ушей, которые не внимают тебя? Итак, приговорю его к смерти», — разгневал.

наместник императора. И в тот же миг приказал выпустить 4 страшных львов, чтобы они растерзали святого. Но Бог вновь не оставил Фалалея без помощи. Звери стали кроткими, как ягнята, расположили сокола мученика и играли хвостами. Посрамленный тиран не знал, что делать. Наконец он взял грифель и подписал смертный приговор. Крестьянского врача было велено умертвить через усекновение мечом головы. Это случилось 20 мая, 2 июня. Святой Фалалей, претерпевший много страданий, получил венец мученичества. И многие, тогда наблюдая мужество, терпение и чудеса исповедника, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа и также мученической смертью за Христа окончили свою жизнь. Среди них были Макарий, учитель святого Фалалея во врачебном искусстве, Древонос Астерий, воин Александр, Стерона, Филегрий, Тимофей, Феодула, Макария и многие другие. Их же предстательством досподобимся и мы Царствия Небесного. Аминь. Подвиги святого и славного преподобно-мученика. Святой пришел на площадь, где стоял Ариан, и крикнул ему: «Ты узнаешь меня, Ариан? Я раб Божий Пафнутий, которого ты разрубил на куски, но благодатью Господа моего Иисуса Христа я снова воскрес и разговариваю с тобой. Для чего ты поносишь имя Бога моего и Творца всего сущего? Вот, Господь воскресил меня, чтобы я обличил твое нечестие и чтобы все познали твое бессилие, потому что служишь ты глухим и слепым идолам, сделанным из бесчувственного вещества». Тогда, видя, что святой Пафнутий восстал из мертвых, препозит, доверенное лицо императора Евсевий, уверовал во Христа и сказал 400 воинам, бывшим под его властью: «Послушайте меня, братья, и уверуйте в Бога неба и земли, который воскресил раба своего Пафнутия и послал его обличать Ариана в его заблуждении и в суетной надежде на идолов, чтобы и другие поверили, что нет другого Бога, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Подобно тому, как я положил начало, открыв вам путь веры, так и Господь наш откроет вам путь на небо». И тотчас же все в один голос исповедали Христа истинным Богом. «И я, христианин!» — воскликнул блаженный Евсевий, представ пред Арианом. «И мы, христиане, делай с нами что хочешь!» — дерзновенно поддержали своего начальника воины. «Я не имею власти судить тебя, но ступай к другому правителю, высшему меня, чтобы он судил тебя!» — застыв в изумлении, промолвил тиран. «Тебе дана власть, Ариан, чтобы судить меня», — настаивал на своем Евсевий. «Не хочу ничего слышать о христианах!» — закричал судья. «Тогда признай, что нет другого Бога, кроме единого, который обитает на небесах. Отвергни идолов, чтобы жить вместе с нами вечно», — убеждал его признать свою неправоту военачальник. «Да не будет того никогда, чтобы я отрекся от богов, потому что Аполлон и Артемида — живые боги», — злобствовал в своем заблуждении Ариан. Тогда, взяв в обе руки по пригоршне песка, Евсевий бросил его в лицо правителю. «Сила твоя и твоих богов подобна песку. Совершай же дела отца твоего сатаны», — обличил правителя защитник христианской веры. Необычайно разгневавшись, правитель приказал бить Евсевия, пообещав долгую и мучительную смерть, пока царь не услышит, что он поносил суд. «Клянусь силой Господа моего Иисуса Христа, что не пройдет и одного дня, как я причащусь таинственной трапезы Господа моего, а ты не сможешь сделать того, что хочешь, если не подпишешь мне смертный приговор». Взойдя на колесницу, правитель отправился, куда намеревался, но на обратном пути, когда он захотел сойти с нее,
не смог этого сделать. Однако это не привело его к раскаянию. Беззаконный приказал принести ему обед прямо в колесницу. Когда повар, наполнив поднос разными яствами, принес их правителю, и Ариан уже простер руку к подносу, она немедленно усохла, так что он не мог ей пошевелить. Тогда его соправитель стал призывать тирана уехать из этого города, которому из-за чародейства Пафнутия грозит опасность гибели. Вознегодовав за те беды, что произошли с ним, Ариан приказал сжечь Препозита живым вместе с воинами в четырех печах. Так все они скончались о Господе, приняв мученический венец в этот же день. После этого Ариан выехал из города и приказал мученику Пафнутию следовать за ним. На реке Нил правитель повелел привязать на шею исповеднику жернов и бросить его в реку. Сам же он сел в лодку и поплыл в другую местность, но вскоре перед его судном с жерновом на шее предстал святой Пафнутий и сказал: «Ариан, Ариан, тебе нужна лодка и ветер, чтобы плыть, а мне ни лодки, ни ветра не надо, потому что мой кормчий — Господь Иисус Христос. Ты посылаешь людей, которые готовят тебе жилище, а я уготовляю Господу моему разумные души, чтобы они могли обитать в небесных его дворцах. Не дадим этому человеку следовать за нами, потому что он всю страну погубит своим волшебством», — проговорился правитель Ариана, а тиран не знал, что ему и делать. Поэтому он приказал записать все происшедшее с мучеником, а затем вместе с самим Пафнутием передал эту рукопись четырем воинам и отправил их вместе с преподобным мучеником к царю Диоклетиану. Прочитав записи, император удивился и решил немедленно предать божественного Пафнутия на распятие. Воины пригвоздили святого к сухой финиковой пальме за городом. Будучи распятым, блаженный благословлял и прославлял Бога, а та сухая пальма по повелению Божию тотчас же процвела и дала 12 ветвей, увешанных плодами. Тогда распинавшие исповедника воины уверовали во Христа. Когда Пафнутия распяли, было 2 часа дня, а предал он свою душу Христу, прияв от него неувидаемый венец мучения в 9-м часу. После того, как воины с почестями погребли его 25 сентября, 8 октября, они сами пошли к Диоклетиану и исповедали пред ним Господа нашего Иисуса Христа, посрамив идолов царя. Разгневанный тиран тотчас приказал отрубить им головы. Таким образом, тех, кто через блаженного Пафнутия мученически закончил жизнь, было 546 человек. Они наследовали вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и держава во веки веков. Аминь. Житие и подвиги преподобной матери нашей и учителя Синклитикии, подвязавшейся в IV веке. Сия блаженная Синклитикия, некоторые говорят, что эта преподобная и была той самой девой, которая 6 лет скрывала в колодце Афанасия Великого, происходила из Македонской области. Предки ее, услышав о боголюбивых и христолюбивых нравах жителей Александрии, покинули Македонию и прибыли в Александрию, где вера хранилась в простоте и с истинной любовью, предпочтя чужбину собственной родине. Преподобная принадлежала к известному роду и обладала всеми мыслимыми благами этой жизни. С малых лет блаженная целиком предалась любви к Богу, совершенно не заботилась о телесном и, несмотря на то, что отличалась необыкновенно красивой внешностью, была весьма целомудрена. Многие юноши хотели на ней жениться, кто ради богатства, другие ради порядочности ее родителей, третьи — из-за ее красоты. Да и сами родители склоняли дочь к браку, чтобы через нее сохранилось преемство рода.
Однако целомудренная и твердая воля Синклитикея не поддавалась на их убеждения. Но когда слышала о плотском браке, помышляла о божественном, не обращая внимания на земных женихов, с надеждой взирая лишь на небесного жениха Христа, которого возлюбила всею душою. Вот почему немногочисленные шитые золотом одежды, ни разноцветные драгоценные камни, ни музыка, ни пиры, ни другие мирские блага не могли изменить ее намерения. Ни слезы родителей, ни просьбы родных нисколько не умягчали преподобную и не поколебали ее душевного настроя. Она была тверда, как адамант, и совершенно не отвлекалась от желанного Христа. Преподобная затворила свои телесные чувства и беседовала с мысленным женихом, повторяя слова невесты из книги «Песни, песни Соломона» «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Если преблаженный вели мирские разговоры, то она старалась их избегать. Синклитикея собирала ум свой в глубине сердца, отверзая его во время душеполезных бесед. Прилежала преподобная и посту, этому полезному для тела лекарству. Она его любила, и не было у нее никакой другой добродетели, равной этой. Дева полагала, что эта добродетель является основанием для соблюдения всех прочих. Когда же ей случалось вкусить пищи в неустановленное время, она изменялась. Лицо ее приобретало желтый оттенок, она на глазах худела, более того, тело ее усыхало. Известно, что кто вкушает пищу с наслаждением, те телом нежны и полны, а те, кто ест с отвращением, тощие и худы. Об истине этих слов свидетельствуют больные, которые из-за того, что вкушают с отвращением, остаются худыми и немощными телом. Блаженная Синклитикея старалась утоншить свое тело, однако душа ее становилась от этого только крепче. Маще и внешне наш человек тлеет, убаче внутренний обновляется по вся дни, говорит апостол Павел. При этом никто не знал, что преподобная совершала такие подвиги. Когда умерли родители блаженные, она взяла с собою свою слепую сестру и отправилась к одному родственнику в местность, называемую Ирус, которая находилась на большом расстоянии от Александрии. Раздав нищим все имение, святая дева позвала пресвитера и остригла волосы. Этим она засвидетельствовала, что душа ее освободилась от мирских попечений. Синклитикея стала монахиней. «Я удостоилась получить великое имя, и достойно могу воздать тому, кто мне его дал. Если люди тратят все свое богатство на то, чтобы получить временную славу мира сего, то насколько более я должна отдать моему владыке Христу вместе с имением моим и телом за такую великую благодать, что удостоилась стать монахиней? Но что я говорю отдать за Христа имение мое и тело, когда все это и так принадлежит Ему? Господнему земля и исполнение ее». Этими словами преподобная облеклась в смиренномудрие и предалась безмолвию. Поскольку блаженная приуготовила себя к подвижническим трудам, находясь еще в отеческом доме, то, став монахиней, продолжала и далее преуспевать в добродетелях. Ведь те, кто приобщается к этому божественному таинству монашеского жития без предыдущего приготовления, не могут преуспеть и не достигают цели монашеской жизни, ибо они подробно не изучили, что для этого требуется и какова цель. Как те, кто собирается в путь, сначала заботятся о том, чтобы взять с собой все необходимое, так и преподобная с самой юности сначала подготовила себя подвигами, а затем бесстрашно пустилась в путь, ведущий к небесам. Вооружившись всем необходимым для завершения постройки дома своей души, она воздвигла прочную башню. Для создания жилища чувственного требуются камни, раствор, дерево и прочие вещественные материалы.
Но преподобная не собирала

0: В эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете программу «Граждане неба».
1: Подвиги святого и славного преподобно-мученика Пафнутия, египтянина-отшельника, и же с ним пострадавших 546 мучеников в 303 году. Мужественный подвижник Христов Пафнутий по ночам молился Богу, а днем обходил город в поисках тех, о которых знал, что уверуют во Христа и примут мученический венец. Так в один из дней ему встретились 16 отроков, идущих в школу. Они были детьми как раз тех 40 вельмож, которые приняли мученическую смерть. «Чады мои возлюбленные, дивлюсь я, как вы вынесли разлуку со своими отцами, которые выбрали наслаждение Христово и воцарились на небесах, радуясь ныне с ангелами. Ах, если бы и вы, любезнейшие мои чада, все вместе послушали меня и уверовали в Бога, и последовали за мной к правителю для исповедания Иисуса Христа, Бога истинного и Царя веков. Потому что если пойдете ко Христу, Учителю истины, будете обучены премудрости святых ангелов», — обратился к ним святой. Отроки сразу же вняли его словам, уверовали во Христа и все вместе произнесли: «Пойдем, отче Пафнутий, к правителю. Ничто нам не воспрепятствует в нашем желании, потому что отныне мы стали чуждыми этому суетному миру, ведь сердца наши наполнил Дух Святый. Они вознеслись на небеса, туда, где наши отцы». Тогда божественный Пафнутий, подобно доброму пастырю, пошел и сокрушишь мое перстное плотское чрево, сокровище души моей взять не сможешь. Если даже исторгнешь меня из телесной моей скинии, мысленной обители небесного царствия, лишить меня не сможешь. Я восхвалял раньше победы других мужественных мучеников, а сейчас, когда сам нахожусь на войне, как смогу бросить оружие Христа моего и не одержать победу? Христос не дает дары трусливым и беспечным, не венчает и тех, кто спит. Поэтому жжение твоего огня для меня посмешище, ибо роса Спасителя моего прохлаждает меня. Все твои мучения для меня как листья древесные, потому что мысль моя стала камнем, и я готов принести Христу свое тело как овцу, потому что должен принести его в жертву, как и он был принесен в жертву за меня. Я по своей доброте дал ему возможность говорить такие слова. Ему нет еще и 18, а он произносит пред нами речи лучше любого ритора.

а наоборот, тратила их, раздавая свое имение нищим. Этим она отогнала гнев и злопамятство, отвергла зависть и тщеславие и основала жилище на камне. И башня ее поэтому стала знаменитой и неприступной. Но к чему многословить? Еще в начале своих подвигов, благодаря сильной ревности и горению духа, блаженная Синклитикия превосходила всех прочих монахинь, которые уже много лет провели в подвижнических трудах. О ее духовном пути ничего не известно, потому что она никому не позволяла наблюдать за собою, она не хотела, чтобы о ее подвигах судачили люди. Ведь преподобная не столько заботилась о совершении добрых дел, сколько о том, чтобы скрыть их от людей. Святая Дева делала так не из корысти, но движимая божественной благодатью, дабы не искать славы человеческой. Синклитикия всегда руководствовалась евангельскими словами: «Да не увесть, шуйца твоя, что творит десница твоя». С раннего возраста до отрочества она уклонялась от разговоров не только с мужчинами, но и с женщинами. Поэтому ее не прославляли за чрезмерность подвига, а общение с братьями и потребности телесные не препятствовали преподобной совершенствоваться в добродетели. Все это помогало Синклитикии наблюдать за намерениями своей души в самом начале их появления и не позволять себе повергаться в похоти телесные. Подобно тому, как садовник срывает плоды и подрезывает ветви деревьев, так и преподобная постом и молитвой отсекла тернии страстей. Если же прорастала и поднималась в ней когда-либо страсть, то она отсекала ее посредством телесных истязаний, разнообразными трудами и часто мучила себя не только голодом, но и жаждой. В минуты брани с дьяволом блаженная в начале словословия призывала на помощь Владыку Христа, ибо недовольствовалась одним лишь физическим подвигом, заграждаясь от львиного натиска дьявола. Тотчас же с молитвой приходил Господь, а враг убегал. Но иногда враг подолгу восставал на нее, а Вседержитель оставлял подвижницу, чтобы еще более закалить ее добродетельную душу. Преподобная же убеждалась, что продолжительная брань становится причиной больших дарований и еще более укреплялась на врага. Она умерщвляла себя не только через воздержание от большого количества пищи, но отказалась от всего, что доставляет удовольствие. Хлеб вкушала только из отрубей, воду очень часто совсем не употребляла, спала на голой земле, и то совсем немного. Синклитикия употребляла подобное оружие до тех пор, пока продолжалась брань. Она постоянно ограждала себя молитвою, как щитом, и верой, соединенной с надеждой и любовью, как шлемом. Вера крепко обнимала всю ее душу, а кроме того, преподобная была весьма милостивой, не всегда в действии, но всегда в произволении. Когда враг был побежден и брань утихала, преподобная давала себе отдых от чрезмерного подвига. Делала она это для того, чтобы члены тела не отторгнулись от мышц, что стало бы признаком поражения, ведь когда повреждается оружие воина, на что другое ему еще надеяться? Как тогда победить в брани? Некоторые повредили себе немыслимым постом высших сил, и таким образом как бы уклонились от битвы с врагом, погубив самих себя. Но блаженная Синклитикия все делала с рассуждением. Когда начиналась брань, она воевала с врагом молитвою и упражнениями, а когда прекращалась, снова начинала заботиться о теле. Так поступают моряки. Когда их настигает буря, они ничего не вкушают, и все свое искусство употребляют на борьбу с опасностью. Когда же опасность минует, они начинают заботиться о поддержании телесных сил, обычно пользуясь штилем для отдыха от прежних трудов. Однако даже и в затишье они не проводят время без забот, не предаются глубокому сну. Только что, выдержав испытание бурей,
они снова думают о буре грядущей, и хотя шторм и прекратился, но море не уменьшилось. Хотя ветер утих, но воздух, порождающий его, присутствует. Точно так же бывает и в вещах духовных. Хотя подвижники изгоняют злобного духа похоти, но дьявол, имеющий власть над этой страстью, рядом. Поскольку мы не уверены, каким будет море, нам необходимо молиться всегда по причине дьявольской злобы. Преподобная, хорошо знакомая с бурями настоящей жизни, предвидела смущение от бесов, а потому со всяким тщанием управляла кораблем своей души с помощью руля благочестия и без смущения вела его в спасительную пристань, бросив вернейший якорь веры. Жизнь преподобной была апостольской, потому что, сияя любовью и смиренномудрием, состояла из веры и нестяжания. Блаженная исполнила на деле изречение псалмопевца: «На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия». И еще: «Добрый рабе, благи и верны, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю». Эти слова подразумевают небесные дарования, однако их можно применить и к святой. Поскольку ты, Синклитикия, победила в этой чувственной брани плоть и мир, то с моей помощью и моим заступлением победишь и в другой брани против духов злобы. Пусть начало и власть тьмы познают величие твоей веры. После того, как победишь противные силы демонов, приблизишься к добрым ангельским силам. Несмотря на то, что преподобная в одиночестве безмолвствовала и трудилась в добродетели, с течением времени о ее подвигах узнали многие. «Несть бо тайна, еже не явится, ниже бысть потаенна, но да приидет в явление», — говорит Господь в Евангелии от Марка. Постепенно некоторые из монахинь, просвещенные Богом, начали приходить к преподобной и получали великую душевную пользу от бесед с ней. Однажды они спросили ее, как можно спастись. Глубоко вздохнув и прослезившись, преподобная промолчала. Однако сестры понуждали ее говорить о величии Божьем, потому что и одного ее вида было достаточно для того, чтобы изумить их. «Не будь грабителем бедного, потому что он беден», — ответила святая словами Священного Писания. Но сестры продолжали просить ее с еще большей настойчивостью, приводя при этом слова Господа: «Туни приясте, туни дадите», напомнив, чтобы она не была подобна тому рабу, который скрыл дарованный ему талант.

В эфире радиостанция «Благо». Вы слушали передачу «Граждане неба». Продолжение вы услышите завтра в это же время.

0: Роберт Льюис Стивенсон, «Принц Отто», читает Вадим Максимов.
1: На этот раз он может отправиться на охоту не верхом, а в коляске с приличным эскортом из наших улан. Местом назначения может быть, например, замок Фельзенбург. Там местность здоровая и живописная. Скалы высокие и неприступные, окна небольшие, все заделанные тяжелыми надежными решетками. Он как нарочно построен для подобного назначения. Надзор за замком мы поручим шотландцу Гордону. Уж у него-то не будет никаких возражений или вопросов совести. Да и кто хватится этого государя? Кому он нужен? На что он нужен? Он поехал охотиться, вернулся во вторник, а в четверг опять уехал. Все это весьма обычно и никого не удивит. А тем временем война разыграется своим порядком. Нашему принцу скоро наскучит одиночество, и ко времени нашего триумфа и торжества, или, если бы он оказался слишком упорен, немного позднее, мы ему возвратим свободу и выпустим его на соответствующих выгодных для нас условиях. А впоследствии мы вновь увидим его, забавляющегося своими любительскими спектаклями. Серафина все время сидела мрачная, погруженная в мысли.
2: «Да», — промолвила она вдруг, — «а депеша? Ведь он теперь пишет депешу».
1: «Она не пройдет через совет раньше пятницы», — спокойно возразил Гондремарк. «А что касается какой-нибудь неофициальной записки или извещения, то все гонцы в полном моем распоряжении и в полной зависимости от меня. Все это надежные, отборные люди. Я человек предусмотрительный, государыня».
2: «Да, по-видимому, это действительно так», — не без некоторой ядовитости вымолвила она, испытывая при этом один из своих минутных приступов отвращения к этому человеку. Спустя минуту она добавила: «Мне претит подобная крайность, барон фон Гондремарк. Должна вам откровенно в этом признаться».
1: «И я вполне разделяю ваши чувства, ваше высочество», — отозвался ловкий царедворец. «Но что прикажете делать, если другого выхода нет? Иначе мы совершенно беззащитны».
2: «Я это вполне сознаю, но это слишком сильное средство. Ведь это государственное преступление», — промолвила Серафина, кивая в сторону барона с выражением чувства подавленного отвращения.
1: «Загляните поглубже в этот вопрос», — возразил Гондремарк. «Кто, собственно, совершил преступление?»
2: «Он! Он!» — вдруг воскликнула молодая женщина. «Видит Бог, что он! И я считаю его ответственным за него, но все же...»
1: «Ведь в сущности ему не причинят ни малейшего зла», — успокаивал Гондремарк.
2: «Я знаю», — сказала принцесса, — «но все же это бессердечно».
1: И в этот момент, как оно и всегда бывает с тех пор, как мир стоит, что судьба или другие боги всегда благоприятствовали смелым людям и являлись к ним на помощь, оказывая свое содействие, так точно и теперь благосклонные боги явились на помощь мудрому и смелому министру. Одна из фрейлин принцессы постучалась в дверь, прося разрешения войти. Оказалось, что слуга только что подал ей записку, которую поручено было вручить барону Гондремарку. Это была карандашом, набросанная на листке бумаги, записка, которую хитрый и изворотливый Грейз Энгезанг ухитрился написать и отправить под самым носом Отто. И, судя по самой отважности подобного поступка, можно было сказать с уверенностью, насколько был перепуган сам автор этой записки, обычно столь трусливый и приниженный. У Грейзенгизанга вообще был всегда только один стимул, одна единственная побудительная причина, руководившая всеми его действиями и поступками — страх. Содержание записки было следующее. «На первом же совете полномочия на право подписи будут отняты. Корнелиус Грейс. Итак, после 3 лет беспрепятственного пользования им, право подписи государственных документов и бумаг должно было быть отнято у Серафины. Это было уже даже более чем обидой или оскорблением. Это была, так сказать, всенародная пощечина, публичное посрамление, позор, которого Серафина не в силах была вынести. Она не задумалась над тем, каким образом ей досталось это право, как она его получила, но взвелась на дыбы, как горячий конь под ударом арапника, и приготовилась к прыжку, как раненый тигр. «Довольно!» — крикнула она. «Я подпишу приказ о его заключении. Когда он может быть увезен отсюда?» «Мне необходимо не менее 12 часов, чтобы собрать надежных людей. И, кроме того, всего лучше сделать все это ночью, скажем, завтра в полночь, если вам будет благоугодно», — сказал барон.
2: «Превосходно! Мои двери всегда для вас открыты, барон фон Гондремарк. Как только приказ будет готов, принесите его мне сюда для подписи».
1: «Государыня», — сказал барон, — «одна вы из всех нас не рискуете в данном случае своей головой. Поэтому во избежание всякого рода затруднений и проволочек я осмеливаюсь припочтительнейше предложить вам и написать, и подписать этот указ весь от начала до конца вашей рукой».
2: «Вы правы», — сказала принцесса. Тогда он положил перед нею на стол черновик приказа и почтительно отошел в сторону. Она переписала приказ, перечитала его, и вдруг злая жестокая усмешка показалась у нее на лице. «И я и забыла про его марионетку», — сказала она. «Пусть они составят друг другу компанию», — добавила принцесса и приписала в приказе имя доктора Готхольда, который также приговаривался к заключению в замке.
1: «Ваше высочество всегда обо всем подумаете. Как видно, ваше высочество обладает лучшей памятью, чем ваш покорный слуга», — сказал барон и, получив в руки роковой документ, внимательно просмотрел его. «Прекрасно», — сказал он. «Теперь остается только подписать».
2: «Вы появитесь сегодня в гостиной?» — барон спросила она.
1: «Я полагаю, что это будет лучше», — ответил он, — «чтобы избежать публичного скандала. Все то, что способно подорвать мое значение в общественном мнении, может повредить нам в ближайшем будущем».
2: «Вы правы», — согласилась принцесса и протянула ему руку как старому другу, как равному себе.

0: Когда он может быть увезен отсюда?»
1: «Мне необходимо не менее 12 часов, чтобы собрать надежных людей. И, кроме того, всего лучше сделать все это ночью, скажем, завтра в полночь, если вам будет благоугодно», — сказал барон.
0: «Превосходно! Мои двери всегда для вас открыты, барон фон Гондремарк. Как только приказ будет готов, принесите его мне сюда для подписи».
1: «Государыня», — сказал барон, — «одна вы из всех нас не рискуете в данном случае своей головой. Поэтому во избежание всякого рода затруднений и проволочек я осмеливаюсь препочтительнейше предложить вам и написать, и подписать этот указ весь от начала до конца вашей рукой».
0: «Вы правы», — сказала принцесса. Тогда он положил перед нею на стол черновик приказа и почтительно отошел в сторону. Она переписала приказ, перечитала его, и вдруг злая жестокая усмешка показалась у нее на лице. «И я и забыла про его марионетку», — сказала она. «Пусть они составят друг другу компанию», — добавила принцесса и приписала в приказе имя доктора Готхольда, который также приговаривался к заключению в замке.
1: «Ваше высочество всегда обо всем подумаете. Как видно, ваше высочество обладает лучшей памятью, чем ваш покорный слуга», — сказал барон и, получив в руки роковой документ, внимательно просмотрел его. «Прекрасно», — сказал он. «Теперь остается только подписать».
0: «Вы появитесь сегодня в гостиной, барон?» — спросила она.
1: «Я полагаю, что это будет лучше», — ответил он, — «чтобы избежать публичного скандала. Все то, что способно подорвать мое значение в общественном мнении, может повредить нам в ближайшем будущем».
0: «Вы правы», — согласилась принцесса и протянула ему руку как старому другу, как равному себе. Глава 9. Цена речной фермы или как тщеславие предшествует падению. Пистолет был, так сказать, разряжен, и при обыкновенных условиях эта сильная, яркая сцена, разыгравшаяся в зале совета, вероятнее всего истощила бы весь запас энергии и возмущения, каким мог располагать Отто. При иных обстоятельствах он, вероятно, начал бы после того обсуждать и осуждать свое поведение в совете. Стал бы припоминать все, что было сказано правдивого и разумного Серафиной, и совершенно позабыл бы все, что было едкого, обидного и несправедливого в ее словах. А спустя каких-нибудь полчаса дошел бы, несомненно, до того состояния, в каком добрый католик спешит к исповедальне, а добрый пьяница прибегает к бутылке. Но на этот раз два немаловажных обстоятельства поддерживали в нем бодрость духа. Во-первых, ему оставалось еще решить бесконечное множество дел, а решать дела для человека столь беспечного и небрежного характера и привычек, как Отто, является лучшим успокаивающим совесть средством. Решение текущих дел отвлекает внимание и мешает человеку углубляться в свои мысли. Все послеобеденное время он усердно был занят ими и вместе с канцлером просматривал, прочитывал, подписывал и диктовал бумаги, утверждал и отсылал их по назначению, словом, работал усиленно и с увлечением. И это поддерживало в нем душевную бодрость, окружая его в его собственных глазах известным ореолом работоспособности и чувством самоодобрения. Во-вторых, его самолюбие еще не было удовлетворено. Ему не удалось получить нужные ему деньги, а завтра перед полуднем ему придется разочаровать и огорчить бедного Килиана Готтесхейма и в глазах этой семьи, которая и так была о нем весьма невысокого мнения, но для которой он желал сыграть роль утешителя, великодушного покровителя, пасть теперь еще ниже, чем прежде. А для такого человека, как Отто, это было положительно хуже смерти. Он никак не мог примириться с подобным положением. И даже в то время, как он занимался делами, работая усердно и разумно над разными мелкими детальными вопросами своего княжества, он втайне создавал в уме своем план, с помощью

0: которого он мог бы вывернуться из этого положения. Эта схема была столь же приятна ему, как частному лицу, сколь постыдна для принца. В ней его легкомысленная природа как будто нашла возможность вознаградить себя за серьезный, усидчивый труд этого дня. И он невольно засмеялся при мысли о задуманном им плане, а Грейзенгизанг, глядя на него, дивился и приписал его веселое настроение победоносному выступлению принца сегодня утром в зале совета. Под впечатлением этой мысли старый царедворец осмелился выказать свое восхищение поведением своего государя.
1: «Ваше высочество, напомнили мне сегодня утром в совете вашего покойного родителя», — сказал старик.
0: «Что такое?» — спросил принц, мысли которого были заняты совсем другим.
1: «Я говорю о властном тоне вашего высочества на совете», — пояснил льстец.
0: «А, вы об этом...» — «Да», — рассеянно протянул Отто. Но, несмотря на это столь небрежное отношение к словам канцлера, он все же почувствовал себя приятно польщенным. После этого его мысли опять вернулись к происшествиям этого утра и с приятным чувством самоодобрения остановились на отдельных подробностях его победы. «Я их всех разом укротил», — думал он не без некоторой самодовольной гордости. Когда важнейшие дела были закончены, было уже поздно, и Отто оставил канцлера у себя обедать. Тот занимал принца рядом старых историй и самых новейших комплиментов по адресу своего государя, к которому он теперь всеми силами старался подольститься на тот случай, если бы он одолел временщика и принцессу. Вся карьера канцлера с самого ее начала была основана исключительно на подслуживании. Он, как говорится, ползком пролез в чины и положения и тем же способом добрался и до высоких почестей и должностей. И в силу этого ум его был развращен, и вся натура его была подленькая. Он всегда был готов продать за грош каждого, если это ему могло послужить на пользу. Готов был снести и забыть какие угодно унижения и оскорбления, лишь бы выслужиться. Это был не человек, а жалкое создание, и его инстинкт пригодился ему и в данном случае. Для начала он пустил ядовитое замечание относительно умственных способностей женщин, а затем пустился в более определенную область полунамеков, и за третьим блюдом он уже весьма искусно и красноречиво разбирал характер, склонности и способности принцессы Серафины, встречая одобрение ее супруга. Понятно, что имен не упоминал никаких, но при этом секрет, кто именно был идеальный абстрактный человек, которого все время канцлер сопоставлял с недостойной женщиной, оставался секретом, шитым белыми нитками. Этот чопорный, льстивый старик обладал удивительным инстинктом, подсказывавшим ему всегда безошибочно, где можно было посеять или натворить зло. И так он проползал в самую душу человека. И в данном случае он также старался всячески зацепить всякие благородные и добрые чувства в душе своего повелителя, и при этом ни на одну секунду его уважение к себе не заставило его призадуматься и встревожить свою совесть. Отто буквально весь сиял и извне, и изнутри от троякого влияния тонкой искусной лести старого Такайского и приятного сознания, что сегодня он мог быть доволен собой. Теперь он видел себя в самом привлекательном свете. Если даже этот Грейзенгизанг, думал он, мог заметить все эти недостатки и недочеты в характере Серафины и в ее отношении к нему, и так подло сообщить обо всем этом враждебному лагерю, то он, отвергнутый супруг и отстраненный от своей законной власти принц, едва ли мог заблуждаться и быть слишком строг в собственной оценке супруги. В таком прекрасном настроении духа Отто простился с льстивым стариком, слова которого были столь приятной музыкой для его слуха, и, приведя в порядок свой туалет, Принц прошел в гостиные залы, где по вечерам обыкновенно собирался двор. Но уже на лестнице его охватило что-то вроде раскаяния, и когда он вошел в большую широкую галерею, ведущую в залу, и увидел жену, то вся абстрактная лесть старого царедворца развеялась в прах, сбежала, как струйки дождя с листьев. И принц сразу пробудился к действительности. Серафина стояла на значительном расстоянии от него под большой зажженной люстрой, спиной к нему. Но при виде одного только изгиба ее талии, его охватила почти болезненная физическая слабость. Так вот она, эта девочка, жена, которая когда-то лежала в его объятиях, которую он клялся любить и беречь. Да, вот она! Она лучше всякого успеха, лучше любой победы! И теперь она же помогла ему оправиться от этого невиданного удара. Принцесса направилась к нему, плывя как лебедь по гладкому паркету зала, сияя самой ласковой и лучезарной улыбкой, до того деланной, что положительно казалось оскорбительной. — Фриц, — сказала она любезно, — вы опоздали, мы вас заждались здесь. Это была та высокая комедия, которая так свойственна несчастным бракам. И ее апломб вызвал в нем чувство отвращения. В этой гостиной в обычные дни не соблюдался этикет. Все держались здесь совершенно свободно. Оконные ниши служили приютом для воркующих парочек, у большого камина располагались люди, ведущие обычный общий разговор, то есть главным образом обсуждавшие последний скандал и сообщавшие друг другу слухи и сплетни. А дальше, в дальнем конце, у столов шла картежная игра. Туда на этот раз направился принц Отто, не торжественно, а незаметно, исподволь рассылая любезности на пути, останавливаясь на минутку то с одним, то с другим, обмениваясь парой слов, но упорно следуя в намеченном направлении. Подойдя к игорному столу, он встал против мадам фон Розен, и как только увидел, что она его заметила, и глаза их на мгновение встретились, он молча удалился в одну из оконных ниш. Вскоре и она поспешила туда же. — Вы прекрасно сделали, что вызвали меня из-за карт, — сказала графиня. — Эти карты когда-нибудь разорят меня вконец. — Так бросьте их. — Чтобы я бросила карты? — воскликнула она и рассмеялась. — Нет, это моя судьба. И единственным моим шансом было умереть от чахотки, а теперь мне придется умереть на чердаке. — Вы что-то сегодня невесело настроены, — заметил Отто. — Я проигралась. Вам не понять, что значит жадность. — Значит, я пришел в недобрый час. — А, вы желаете от меня какой-нибудь услуги? — воскликнула графиня, разом просияв и при этом удивительно похорошев. — Мадам, я собираюсь создать свою партию и пришел к вам, чтобы прежде всего завербовать вас. — Это уже сделано, — заявила она. — Вы видите, я уже опять стала человеком. — Я, может быть, обманываюсь, — продолжал принц, — но мне хочется верить, и я верю, что вы не желаете мне зла, что вы не питаете ко мне нерасположения. — Я напротив того. Желаю вам от души добра, — ответила фон Розен. — Я даже едва смею сказать вам, до какой степени. — В таком случае... «Если бы я попросил вас оказать мне услугу, просите, мон принц, и что бы это ни было, я заранее говорю, что я согласна». «Я желал бы, — сказал Отто, — чтобы вы сегодня же, в эту ночь, сделали фермером человека, о котором мы с вами недавно говорили». «Одному Богу известно, что вы хотите этим сказать, — воскликнула графиня. «Я положительно не понимаю и даже не стараюсь понять. Я знаю только одно, что нет предела моему желанию угодить вам. Вы можете назвать это безумием, но это так». «Если позволите, я выражу это иными словами», — предложил Отто. «Но прежде позвольте мне один вопрос. Крали вы когда-нибудь?»
2: «О, часто!
0: Я нарушала все 10 заповедей, и если бы их завтра стало не 10, а больше, мне кажется, я не могла бы заснуть, прежде чем я бы не нарушила и остальные. Дело в том, что здесь речь идет о грабеже, о краже со взломом, и я полагал, что это покажется вам забавным, — сказал принц. В этом отношении у меня нет практического опыта, но это пустяки. При добром желании чего только нельзя сделать. Я когда-то взломала рабочую шкатулку, чтобы выкрасть из нее письмо, когда я была еще девочкой-подростком, а затем взломала несколько сердец, и мое собственное в том числе, и выкрала из них много драгоценностей. Но дверных замков я еще не взламывала. Впрочем, и это, вероятно, не так трудно. Все грехи до смешного незатруднительны. Ну, и так... Что нам придется взламывать? «Государственное казначейство, мадам», — сказал Отто. И он в кратких, но ярких словах набросал ей картину своего посещения речной фермы, с уместным, но не излишним пафосом рассказал о своем обещании приобрести ферму и, наконец, об отказе, полученном им на совете сегодня утром, когда он потребовал необходимую для этой покупки сумму. В заключении принц дал несколько практических указаний относительно расположения окон в казначействе и относительно кое-каких неудобств и препятствий, с которыми, может быть, придется считаться. «И они отказали вам в этих деньгах?» — сказала графиня, когда принц кончил. «И вы приняли этот отказ?» «Но они привели мне резонные причины», — отозвался Отто, густо покраснев. «Причины такого рода, что я не мог отвергнуть их, и теперь мне приходится грабить казну моей родной страны. Не скажу, чтобы это было похвально или благородно, но, во всяком случае, это забавно». «Забавно, это да», — воскликнула графиня. И она вдруг задумалась и смолкла, и долгое время не проронила ни слова, но затем совершенно серьезно спросила: «А сколько вам нужно?»
1: 3000 крон будет достаточно, — сказал Отто, — потому что у меня еще осталось кое-что из моих личных денег.
0: — Прекрасно, — сказала фон Розен, снова повеселев. — Рассчитывайте на меня, я ваша верная соучастница. Но где мы встретимся? — Вы, конечно, знаете статую летящего Меркурия в парке, — сказал принц. — Там скрещиваются 3 дорожки. На этом месте поставлена скамейка, как раз против фигуры. Местечко это очень удобное, да и божество к нам благосклонное.
1: «Ребенок!» — полуумиленно, полушутя прошептала графиня и слегка ударила его веером.
0: «Но знаете ли вы, мон принц, что вы ужасный эгоист? Ваше удобное местечко страшно далеко от меня. Вы должны дать мне, по крайней мере, побольше времени. Я думаю, что никаким образом не сумею быть там раньше 2 часов ночи. Но во всяком случае, когда часы пробьют 2, ваша пособница будет на условленном месте, и, я надеюсь, будет встречена с распростертыми объятиями. Ах, погодите, скажите мне, думаете вы привести кого-нибудь с собой?» — осведомилась она. «О, не ради приличия, вы знаете, ведь я... «Je ne suis pas une prude, но я должна знать об этом».
1: «Я приведу с собой одного из моих грумов», — сказал Отто. «Я изловил его, когда он крал мой овес».
0: «А как его зовут?» — спросила фон Розен.
1: «Признаюсь, я этого не знаю. Как видите, я еще недостаточно близко знаком с обкрадывающими меня конюхами. Я просто хотел испытать свои способности в новой для меня профессии».
0: «Как я? Не правда ли?» «Но вот о чем я прошу вас. Сделайте так, чтобы я вас застала уже на месте, чтобы мне не пришлось ожидать вас. Не откажите мне в любезности немного подождать меня там, на скамейке. Так значит, решено. Вы будете ждать меня, ведь в этой экспедиции мы с вами будем не принц и графиня, а некая дама и землевладелец, хозяин фермы. А ваш друг и приятель, конюх-вор, пусть стоит за фонтаном и никак не ближе. Значит, вы обещаете, да?»
1: «Мадам, приказывайте все, что вам будет угодно. В данном случае вы капитан», — засмеялся Отто.
0: «Ну, хорошо. донеси нас, Бог, благополучно в порт. Надеюсь, сегодня не пятница». Но что-то в манере графини поразило Отто, что-то неуловимое, что-то такое, что возбудило в нем как бы тень подозрения. «Не странно ли, — заметил он, вдруг став совершенно серьезным, — что в таком деле я избрал союзницу и соучастницу из враждебного лагеря?»
2: «Безумец! — шепнула она. — Да ведь это ваша единственная мудрость — уметь находить и распознавать ваших друзей!»
0: И вдруг в полумраке оконной ниши она поймала его руку и поцеловала ее порывисто и страстно.
2: «А теперь идите, — сказала она, — уходите отсюда сейчас же».
0: И он ушел, несколько озадаченный, унося в душе опасение, что был на этот раз слишком смел. В данный момент эта женщина ослепила его, как драгоценный алмаз, и даже сквозь завесу его упорной живучей любви к жене он почувствовал как бы сильный толчок или потрясение. Но спустя минуту он освободился от этого страха. Страх этот прошел у него так же быстро, как и налетел на него. В этот вечер принц и графиня рано покинули гостиную. Принц, тщательно проделав перед своим камердинером всю церемонию раздевания, отпустил его, а затем, немного погодя, вышел по маленькой потайной лесенке задним ходом в сад и отправился разыскивать своего конюха. И на этот раз вокруг конюшен было тихо и темно. Отто опять прибегнул к условному сигналу, и на этот условный стук выглянул тот же самый грум, и снова при виде принца едва не лишился чувств от испуга.
3: «Добрый вечер, приятель», — сказал весело Отто. «Я хочу, чтобы ты мне принес не мешок овса, а мешок из-под овса, пустой мешок, и чтобы ты шел со мной. Мы пробудем в отсутствии, вероятно, всю ночь».
4: «Но, ваше высочество, на меня оставлены нынче эти малые конюшни, здесь кроме меня нет никого», — сказал, запинаясь, конюх.
3: «Все равно», — ответил принц, — «иди за мной. Ведь ты уж вовсе не такой добросовестный служака».
0: Но, заметив, что бедняга трясется, как в лихорадке, Отто успокаивающе положил ему руку на плечо и сказал: «Если бы я желал причинить тебе зло или наказать тебя за твои проделки, разве бы я пришел сюда сам?»
3: Парень сразу и успокоился. Он в одну минуту принес мешок, а затем Отто повел его за собой по разным дорожкам, тропинкам и аллеям парка, все время ласково разговаривая и беседуя с ним. Наконец Отто оставил его у фонтана, где пучеглазый тритон беспрерывно выплевывал изо рта тонкую струйку воды, падавшую в переполненную дрожащей и трепещущей водой чашу. Потом принц направился к круглой лужайке, на том месте, где скрещивались три дорожки и где на белом мраморном пьедестале стояла на цыпочках недурная копия летящего Меркурия Джанни ди Болонья, белая в звездных сумерках ночи. Ночь была тихая и безветренная. Маленький серп новолуния только что выплыл из-за вершин высоких деревьев парка. Он был еще слишком мал и стоял еще слишком низко в небе, чтобы соперничать своим светом с сонмом более слабых светил, и хмурое лицо земли заливал нежный звездный свет, смягчавший все контуры, все резкие линии, все темные и мрачные тона и пятна. Там, вдали, в конце аллеи, извивавшейся по мере удаления в разные стороны, Отто мог видеть часть освещенной лампионами дворцовой террасы, по которой безмолвно и равномерно расхаживал часовой. А еще дальше, за террасой, виднелся уголок столицы с скрещивающимися линиями уличных фонарей. Но здесь, вокруг него, молодые деревья стояли залитые местами слабым отблеском звезд, местами совершенно темные, таинственные и неподвижные. И среди этой ненарушаемой никем тишины и безмолвия парка, среди этой полной неподвижности окружающих кустов и деревьев, подскочивший для полета белый мраморный бог казался живым существом. Thank you.
5: Вы слушали передачу для детей «Детство.

эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете передачу из цикла «Оперные шедевры Италии». Джакомо Пуччини. Тоска.